0: сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
2: Субх мехезе двали алакай хастаид? شاید با جسمتون ویتامین نمیرسد. لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لندوید، ویتامین ها برای تمام اویلا. Аз дору хунахо пурсон шавет.
3: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
4: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

Не упусти вкус лета с новым радио и мороженым Филин. Каждый будний день в 13.20 присылай пароль Fresh Time и свое имя в Viber или Telegram нового. Правильно отвечай на вопросы ведущего и забирай 20 пачек мороженого Филин для всей компании. Подробнее новоярадио.бай. 18+. Твое утро звучит по-новому. Прямо сейчас на новом радио будет современный хит. Радио.

Не трезвонит больше телефон. Ветер злится, листья обрывает. Уезжает друг мой за кордон. Самый лучший

заграничный паспорт предъявив, он в толпе исчезнет иммигрантов, понесутся месяцы рекой, может, время нашу боль залечит.

Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.